0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 3 сентября. Католическая церковь чтит память святителя Григория Великого, папы Римского, учителя церкви. В православной традиции он носит имя Григорий Двоеслов, память в православной церкви 12 марта. Имя Двоеслов, закрепленное за Григорием Великим, в православной традиции связано с названием одного из его трудов – «Диалоги», или «Собеседование о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника, редко вопрошающий субдиакон Петр и пространно отвечающий Григорий. Само же название «Двоеслов» является ошибочным переводом греческого «диалогос», что в оригинале означает «беседа» или просто «диалог». Своими трудами Григорий Великий сформировал новый христианский Запад на месте разделенной империи. Его толкование библейских книг, проповеди, морали на книгу Иова, беседы на Евангелие, беседы на книгу пророка Иезекииля, толкование на песнь песней, а также пастырское правило стали неотъемлемой частью западной христианской традиции. Как музыкант, он один из великих деятелей в области разработки церковной музыки. Папа Григорий создал особую школу пения, носящую название «Cantus Gregorianus» – «Григорианское пение». Папа Григорий Великий умер 12 марта 604 года. Господь, пастырь мой!
3: Новости из Ватикана по-русски.

В ходе недавней поездки в Российскую Федерацию секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, помимо осуществления дипломатической миссии, встретился с католической общиной. В интервью корреспонденту Vatican News Стефану Лещински он поделился своими впечатлениями. «Беседуя с монахами, монахинями и духовенством, — рассказал Галлахер, — я сказал им, что они уже являются миротворцами, и это происходит в их повседневной жизни каждый раз, когда они строят маленькие мосты. Они оказывают влияние на общество, живя по соседству. Эти люди продвигают в церкви дела милосердия. Они присутствуют в наших образовательных и также санитарных учреждениях. Так обязательство церкви ради примирения и мира становится осязаемым, и это намного красноречивей любых слов. Я был впечатлен, — сказал далее Галлахер, — свидетельствами во время встречи с монахами и монахинями. Ведь, несмотря на весьма ограниченные ресурсы этой общины, ее численность тоже очень мала для этой огромной страны, они делают все, что могут, с большим постоянством. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия. Напротив, ощущалась радость от служения, которое они несут в России сегодня. В последний день своего пребывания в Москве архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил торжественную мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В мессе участвовало много народу, чувствовалось, что люди переживают глубокий религиозный опыт. «Это обнадеживает», — сказал Галлахер, «потому что кто-то может поверхностно представлять себе маленькие группы католиков, рассеянных,

по всему городу. То, как они вместе собрались в этом прекрасном соборе, чтобы свидетельствовать о жизнеспособности своей веры, произвело на меня большое впечатление. Это было поистине проявление любви, в первую очередь к Святейшему Отцу. По-видимому, узы любви, узы с преемником Петра там очень сильны. Оставляя Москву, архиепископ Галлахер так описал свои чувства. «Немного грустно оставлять такую общину. Мы хотим сказать, мы не оставим вас в одиночестве. Мы вернемся в Рим, чтобы говорить с теми, кто нас прислал, и чтобы оставаться близкими. В очень тяжелые годы для региона Вселенская Церковь должна подумать о том, как лучше поддержать эти общины, ободряя их пастырей и верных, сохраняя духовные связи. Куда бы я ни отправлялся с визитом, — добавил Галлахер, — по возвращении в моей молитве навсегда остаются люди и общины, которых я встречал. То же самое можно сказать и о дипломатическом аспекте моей миссии. Всегда и на этот раз тоже я сопровождаю молитвой желание мира и справедливости, потому что в конечном счете мир — это Божий дар. Нам же нужно быть готовыми его

2 сентября на площади Святого Петра Лев XIV начал новый цикл катехизических наставлений, посвященный пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes» и отношениям Церкви с современным миром. В начале наставления папа напомнил о словах святого Иоанна 23, который на открытии собора призывал не поддаваться пессимизму пророков бедствия, видевших в современности лишь упадок и опасности. Напротив, происходящим следует уметь распознавать таинственные замыслы Божьего промысла, который мудро управляет всем, даже ударами судьбы, ради блага Церкви. Именно такой взгляд стал одной из предпосылок «Gaudium et Spes», провозглашенной 3 года спустя. Эта конституция, отметил Лев XIV, исходила из понимания Церкви как участницы жизни человечества. Ее призвание не стоять в стороне, а разделять судьбу людей, следуя примеру Христа, который стал близким человеку. Поэтому «Gaudium et Spes» начинается со слов о том, что Церковь разделяет радости и надежды, печали и тревоги людей нашего времени, особенно бедных и всех страждущих. Такое участие заставляет отказаться от пассивности и безразличия к происходящему в мире. Христианин призван слушать сердцем, быть затронутым событиями и судьбами людей и разделять тяготы ближних, прежде всего тех, кто страдает от несправедливости, дискриминации и насилия. В этом заключается путь к более глубокому пониманию как истории, так и самого Божественного Откровения. Отсюда рождается и безустанная задача Церкви – различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия. Речь идет не просто о социальной ответственности, а о непрерывном обращении самой Церкви, которая призвана продолжать дело Христа, то есть свидетельствовать об истине, дабы спасать, а не судить, и не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Ключевое место в этом призвании занимает близость к неимущим. Лев XIV напомнил слова папы Франциска о том, что это прежде всего богословская категория. Церковь должна узнавать в бедных Христа, внимать им, быть рядом и принимать мудрость, которую Бог может открыть через них. Говоря о современном мире, епископ Рима указал на его противоречия. Научно-технический прогресс открывает новые возможности, но доступ к ним остается неравным, и не всегда удается обратить их в служение людям. Человечество лучше понимает законы общественной жизни, но не всегда знает, в каком направлении ее развивать. Растут богатства.

0: Laudetur Jezus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 3 сентября. Католическая церковь чтит память святителя Григория Великого, Папы Римского, учителя церкви. Православные традиции он носит имя Григорий Двоеслов. Память в православной церкви 12 марта. Имя Двоеслов, закрепленное за Григорием Великим, в православной традиции связано с названием одного из его трудов – «Диалоги» или «Собеседование о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника – редко вопрошающий субдиакон Петр и пространно отвечающий Григорий. Само же название «Двоеслов» является ошибочным переводом греческого «диалогос», что в оригинале означает «беседа» или просто «диалог». Своими трудами Григорий Великий сформировал новый христианский Запад на месте разделенной империи. Его толкование библейских книг, проповеди, морали на книгу Иова, беседы на Евангелие, беседы на книгу пророка Иезекииля, толкование на песнь песней, а также пастырское правило стали неотъемлемой частью западной христианской традиции. Как музыкант, он один из великих деятелей в области разработки церковной музыки. Папа Григорий создал особую школу пения, носящую название «Cantus Gregorianus» – «Григорианское пение». Папа Григорий Великий умер 12 марта 604 года. Господь, пастырь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV связался по телефону с президентом Колумбии Абелардо де ла Эсприелье, заверив в духовной близости всех, кто пострадал от разрушительного землетрясения 10 августа. По сообщению Зала Печати Ватикана, Святейший Отец выразил солидарность семьям погибших, раненым, спасателям и сотрудникам гуманитарных служб. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в стране и областях, более всего затронутых бедствием. Землетрясение магнитудой 7,4 стало одним из самых разрушительных в новейшей истории Колумбии. По последним данным, погибли 329 человек, около 4,6 тысяч получили ранения, 247 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение затронуло более 314 тысяч человек. Серьезно пострадали западные районы страны, прежде всего Кали и Перейра. Спасательные и гуманитарные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и заниматься восстановлением инфраструктуры.

ходе недавней поездки в Российскую Федерацию секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер, помимо осуществления дипломатической миссии, встретился с католической общиной. В интервью корреспонденту Vatican News Стефану Лещински он поделился своими впечатлениями. «Беседуя с монахами, монахинями и духовенством, — рассказал Галлахер, — я сказал им, что они уже являются миротворцами, и это происходит в их повседневной жизни каждый раз, когда они строят маленькие мосты. Они оказывают влияние на общество, живя по соседству. Эти люди продвигают в церкви дела милосердия. Они присутствуют в наших образовательных и также санитарных учреждениях. Так обязательство церкви ради примирения и мира становится осязаемым, и это намного красноречивей любых слов. Я был впечатлен, — сказал далее Галлахер, — свидетельствами во время встречи с монахами и монахинями. Ведь, несмотря на весьма ограниченные ресурсы этой общины, ее численность тоже очень мала для этой огромной страны, они делают все, что могут, с большим постоянством. Я не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия. Напротив, ощущалась радость от служения, которое они несут в России сегодня. В последний день своего пребывания в Москве архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил торжественную мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В мессе участвовало много народу, чувствовалось, что люди переживают глубокий религиозный опыт. «Это обнадеживает», — сказал Галлахер, «потому что кто-то может поверхностно представлять себе маленькие группы католиков, рассеянных по всему городу. То, как они вместе собрались в этом прекрасном соборе, чтобы свидетельствовать о жизнеспособности своей веры, произвело на меня большое впечатление. Это было поистине проявление любви, в первую очередь к Святейшему Отцу. По-видимому, узы любви, узы с преемником Петра там очень сильны». Оставляя Москву, архиепископ Галлахер так описал свои чувства. «Немного грустно оставлять такую общину. Мы хотим сказать, мы не оставим вас в одиночестве. Мы вернемся в Рим, чтобы говорить с теми, кто нас прислал, и чтобы оставаться близкими. В очень тяжелые годы для региона Вселенская Церковь должна подумать о том, как лучше поддержать эти общины, ободряя их пастырей и верных, сохраняя духовные связи. Куда бы я ни отправлялся с визитом, — добавил Галлахер, — по возвращении в моей молитве навсегда остаются люди и общины, которых я встречал. То же самое можно сказать и о дипломатическом аспекте моей миссии. Всегда и на этот раз тоже я сопровождаю молитвой желание мира и справедливости, потому что в конечном счете мир — это Божий дар. Нам же нужно быть готовыми его принять.

2 сентября на площади Святого Петра Лев XIV начал новый цикл катехизических наставлений, посвященный пастырской конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes» и отношениям Церкви с современным миром. В начале наставления папа напомнил о словах святого Иоанна 23-го, который на открытии собора призывал не поддаваться пессимизму пророков бедствия, видевших в современности лишь упадок и опасности. Напротив, происходящим следует уметь распознавать таинственные замыслы Божьего промысла, который мудро управляет всем, даже ударами судьбы, ради блага Церкви. Именно такой взгляд стал одной из предпосылок «Gaudium et Spes», провозглашенной 3 года спустя. Эта конституция, отметил Лев XIV, исходила из понимания Церкви как участницы жизни человечества. Ее призвание не стоять в стороне, а разделять судьбу людей, следуя примеру Христа, который стал близким человеку. Поэтому «Gaudium et Spes» начинается со слов о том, что Церковь разделяет радости и надежды, печали и тревоги людей нашего времени, особенно бедных и всех страждущих. Такое участие заставляет отказаться от пассивности и безразличия к происходящему в мире. Христианин призван слушать сердцем, быть затронутым событиями и судьбами людей и разделять тяготы ближних, прежде всего тех, кто страдает от несправедливости, дискриминации и насилия. В этом заключается путь к более глубокому пониманию как истории, так и самого Божественного Откровения. Отсюда рождается и безустанная задача Церкви – различать знамения времен и истолковывать их в свете Евангелия. Речь идет не просто о социальной ответственности, а о непрерывном обращении самой Церкви, которая призвана продолжать дело Христа, то есть свидетельствовать об истине, дабы спасать, а не судить, и не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Ключевое место в этом призвании занимает близость к неимущим. Лев XIV напомнил слова папы Франциска о том, что это прежде всего богословская категория. Церковь должна узнавать в бедных Христа, внимать им, быть рядом и принимать мудрость, которую Бог может открыть через них. Говоря о современном мире, епископ Рима указал на его противоречия. Научно-технический прогресс открывает новые возможности, но доступ к ним остается неравным, и не всегда удается обратить их во служение людям. Человечество лучше понимает законы общественной жизни, но не всегда знает, в каком направлении ее развивать. Растут богатства, экономические возможности, однако большая часть человечества по-прежнему страдает от голода и нищеты. При этом мир все яснее осознает угрозы будущему планеты, но продолжает жить с логикой эгоистического потребления и питать иллюзию, будто война — эффективный путь к миру. В эпоху кардинальных перемен Церковь, по словам Льва XIV, призвана служить человеку, слышать его самые глубокие вопросы и надежды, указывая на Христа как на ключ, средоточие и цель всей человеческой истории. Именно поэтому ее путь должен быть отмечен милосердным кенезисом, по примеру Иисуса, который уничижил себя самого, приняв образ раба. В конце наставления Святейший Отец пожелал, чтобы радость и надежда, «Gaudium et Spes», были отличительными чертами Церкви, которая благовествует, становясь близкой к людям нашего времени. Папа принял в Ватикане участников ежегодной конференции Международного института административных наук, членом которого является и сам Святейший Престол. Обращаясь к специалистам из разных стран, папа отметил, что тема их конференции «Сохранение баланса в использовании цифровых технологий» перекликается с его недавней энцикликой о защите человека в эпоху искусственного интеллекта.
Стремительное развитие искусственного интеллекта уже меняет образ жизни общества и затрагивает практически все его сферы. Поэтому сегодня необходимо открыто задаться вопросом, сможет ли человек и впредь контролировать созданные им машины, или он рискует однажды стать жертвой собственных изобретений. Одна из тревожных проблем нашего времени, подчеркнул Лев XIV, состоит в том, что решения, затрагивающие человеческую жизнь, доверены машинам. Конференция института подтверждает, что разум человека незаменим перед лицом технологических инструментов. Она может помочь властям принимать решения в этой сфере на благо человечества. Святейший Отец сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», отметив, что призыв к осторожности, строгому контролю и в некоторых случаях даже к замедлению внедрения искусственного интеллекта не означает быть против прогресса. Напротив, это проявление ответственной заботы о человеческой семье. Существует и другая проблема – самые мощные цифровые технологии и ресурсы искусственного интеллекта сосредоточены в руках крупных экономических и технологических игроков, тогда как государству бывает трудно их контролировать. Поэтому нужны новые этические ориентиры, которые не позволят частным интересам вытеснить общее благо человечества. Папа призвал гостей продолжать исследования, находя способы и средства для гуманизации цифровых технологий в государственном управлении, чтобы они служили жизни и миру. Лев XIV привел слова папы Франциска о необходимости расширять кругозор, направлять научно-технические поиски на служение миру и общему благу, на всестороннее развитие человека и общества. Миссия экспертов Международного института административных наук нелегка и порой может столкнуться с разочарованием, отметил папа и вознес молитву, дабы Всемогущий поддержал их, позволив с решимостью продолжать это благородное дело. Святейший Отец поблагодарил участников встречи за труды и преподал апостольское благословение. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на сентябрь этого года о защите водных ресурсов. Епископ Рима возносит молитву. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Податель жизни, Господи, Ты даровал нам воду, источник плодородия, прохлады и надежды. Она утоляет жажду, удобряет землю и врачует раны. Благодарим Тебя. Ибо вода — также образ Твоей благодати и любви, которые обновляют нас через крещение. Сегодня мы просим Тебя научить нас беречь ее благодарно, справедливо и ответственно. Прости нас за то, что мы превратили ее в товар, забыв, что она всеобщий дар, право без границ, уготованное для всех чад Твоих. Мы с болью смотрим на многих братьев и сестер, лишенных питьевой воды, которые преодолевают километры, чтобы ее найти, и болеют из-за ее нехватки. Да соделает нас Твой Дух паломниками насущного, умеющими жить скромно, обличать расточительство и загрязнение, отстаивать право каждого человека пить воду без страха и неравенства. Пусть наше попечение о воде будет знаком любви к Творцу и заботы о жизни самых бедных, дабы и новые поколения научились ценить и оберегать ресурсы земли. Аминь. Глава отдела богослужений Папы Римского, архиепископ Диего Равелли,
обнародовал программу священнопразднований и мероприятий, которые Лев XIV возглавит в сентябре и октябре. Первым в календаре значится вечернее богослужение 7 сентября. В базилике святилища Матери Доброго Совета в Джинацано папа совершит святую мессу. С 25 по 28 сентября Лев XIV совершит апостольскую

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 сентября. Католическая церковь чтит память святого Бонифация I, папы Римского. На кафедре святого апостола Петра с 418 года по 422. В связи с конфликтом вокруг замещения папского престола он был изгнан из Рима императором Констанцием III, но через некоторое время возвращен. Папа Бонифаций боролся с пелагианством, учением Пелагия о том, что свободная воля есть природное достояние человека, которое не было уничтожено грехопадением Адама. Роль благодати заключается только в божественной помощи человеку в его добрых делах. Пелагианство было окончательно осуждено на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Марцелия Швараса. Он служил в Перми и под Томском. Дата ареста неизвестна. Умер в тюрьме в Иркутске в 1930 году. «Пребывай со мною, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски. С 1 по 3 сентября в Риме и Ватикане проходила очередная конференция Международного центра исследований сознания, основанного Дмитрием Волковым, Пьетро Перконти и Алессио Плебе. 2 сентября философы, ученые, когнитивисты и специалисты по искусственному интеллекту собирались на Ватиканской вилле Пия IV, где расположена Папская академия наук, чтобы обсудить, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о человеческих отношениях, творчестве, личности и сознании. Конференция, озаглавленная «Креативность, разум и машины», затронула тему появления цифровых компаньонов, систем, способных не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительное персонализированное общение. Они запоминают разговоры и предпочтения пользователя, адаптируют ответы и со временем могут создавать ощущение устойчивой связи. Философ и предприниматель Дмитрий Волков поставил один из наиболее радикальных вопросов. Может ли искусственный интеллект быть достойным человеческой любви? Речь идет не о способности машины выдавать себя за человека, а о том, способен ли человек испытывать подлинную эмоциональную привязанность, зная, что его собеседник – машина. Тема напрямую связана с проблемой одиночества. Такие технологии могут стать поддержкой для человека, находящегося в изоляции, но одновременно возникает опасность, что они начнут вытеснять сложные и непредсказуемые реальности. Отношения. Еще одна проблема – склонность искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и говорить именно то, что тот хочет услышать. Такая алгоритмическая эхо-камера способна скорее укреплять убеждения и слабости человека, чем помогать ему критически их осмысливать. Участники обсудили искусственную креативность и вопрос авторства. Если машина создает текст, музыку или изображение, можно ли считать результат самостоятельным творческим произведением? Кто является автором произведения, созданного совместно человеком и генеративной системой? В центре внимания исследователей самоидентификация, свобода действия, искусственная мудрость и сознание. По мере того, как искусственный интеллект все убедительнее воспроизводит способности, которые прежде считались исключительно человеческими, необходимо заново осмыслить, что означает создавать, понимать, вступать в отношения и обладать сознанием. Международная конференция организована в сотрудничестве с университетом Рома Тре, папским Григорианским университетом, муниципалитетом Рима, кафедрой ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта и практического знания, итальянским исследовательским обществом по этике и политике искусственного интеллекта и компанией EVA AI. Папа Лев принял на аудиенции в Ватикане учащихся двух духовных семинарий из южноитальянских регионов. Семинарии имени Пия XI города Мольфетта в Апулии и епархиальной семинарии города Аверса, Кампания. Обращаясь к семинаристам, Святейший Отец подчеркнул одно из важнейших измерений подготовки к священству – отношения с тем, кто их призвал. Учеба, дисциплина, этапы подготовки важны и достойны внимания, но они имеют вес только в том случае, если основаны на отношениях с Богом. Папа предложил будущим пресвитерам в качестве ориентира рассказ из Евангелия от Марка о том, как Господь взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. В этих словах, пояснил папа, можно увидеть чудный обзор того, что происходит с каждым призванным, со всеми, кто желает глубже постичь истину о собственном призвании. Есть гора, на которую нужно подняться, чтобы подойти к Христу, и прежде всего, чтобы быть вместе с Ним. Сердце семинарского опыта заключается в том, чтобы научиться быть с Учителем, с Господом Иисусом. Евангелист пишет, что он позвал, кого сам хотел, подчеркивая свободу Бога, из которой проистекает всякое призвание. Нет никакого конкурса или списка очередности. Не написано также, что он выбрал лучших. Он выбрал, кого сам хотел. Каждое призвание, сказал далее папа, рождается из сокровенного диалога с Богом, который происходит в тишине и молитве, часто невзирая на порой оглушительный мирской шум. Святейший Отец предложил в качестве примера досточтимого епископа Антонио Белло. Он с особой ясностью показал, что означает быть священником и быть епископом не на словах, а в каждом поступке, в каждом решении, в свидетельстве до конца. Период пребывания в семинарии, продолжил папа, необходим и сегодня еще больше, чем в прошлом. В мире спешки, который с подозрением смотрит на любую продолжительную остановку, можно принять это за роскошь или за устаревший институт, но это не так. Как раз потому, что наше время столь стремительно и шумно, необходимо место и время жизни, чтобы научиться быть, распознавать, чтобы пройти, не срезая, путь становления. Семинария – это не задержка миссии, а ее условия. Продолжая размышлять над евангельским отрывком, папа обратил внимание семинаристов на то, что Иисус призвал не одного человека, а 12, и все они были совершенно разными и невероятными для нашего взгляда. Господь их собрал, и они были рядом друг с другом, чтобы научиться, что церковь – это пребывание вместе. Это не чья-то собственность, но все мы призваны ее любить и служить ей, как единое тело. Ни один пастырь не действует в одиночку, и точно так же ни один семинарист не может пройти путь с Господом в частном порядке. Обращаясь к педагогам семинарии, папа призвал их быть наставниками братства, которое проявляется в подлинных личных и общинных отношениях, основанных на истине и любви. Спасибо вам от имени Церкви за сказанное вами «да», которое вы возобновляете изо дня в день. Это не просто, а в сегодняшнем мире это не происходит само собой, о чем хорошо знает Церковь, сказал в заключение, обращаясь к семинаристам, папа Лев. Папа принял в Ватикане членов конференции латинских епископов арабских регионов и призвал их сохранять верность Евангелию и быть близкими к людям, живущим в условиях конфликтов, миграции и социальной нестабильности. Святейший Отец вспомнил христиан, погибших за веру в Ираке, Сирии, Йемене и других странах, отметив, что их свидетельство должно помогать местным общинам не поддаваться страху и отчаянию. Даже маленькая христианская община может иметь большое значение, если она укоренена во Христе. Не потому, что она ищет власти, а потому, что служит, не потому, что навязывает себя, а потому, что свидетельствует, не потому, что отвечает на насилие насилием, а потому, что противопоставляет силе милосердную любовь. Папа призвал арабских епископов поддерживать семьи и молодежь, заботиться о мигрантах, особенно многочисленных в странах Персидского залива, и укреплять сотрудничество с различными традициями. В условиях разделений и войн именно диалог с другими конфессиями и религиями должен стать путем к примирению и согласию. «Не бойтесь сеять, не видя сразу плодов», — призвал Лев XIV, напомнив, что человек сеет, а взращивает Бог. «Вы не одни», — заверил Святейший Отец. «Вселенская Церковь с любовью взирает на ваши общины и видит в вашей стойкости свидетельство для всей Церкви».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Одна мысль все время повторяется в Новом Завете, выражая совокупность того, что принес нам Христос, то есть промысла. Сколько притч говорит об этом? Притча о воробье, который не упадет с крыши без воли Божьей? Или о птицах, которых Бог питает, и о цветах, которые Он одевает? Нам напоминается, что мы не должны боязливо заботиться о пище и одежде, о хлебе не только на сегодня, но и на завтра. Ведь будущее в руках нашего Небесного Отца, и мы должны на Него уповать. И вновь одна и та же тайна звучит в задушевности этого выражения «Отец ваш Небесный». Все это означает, в своем существовании и в своей жизни со всем, что вам принадлежит, вы окружены бесконечной благостью. Все, что происходит, происходит не случайно, а для вашего блага, ибо ход вещей направляется любящей заботой, обращенной на вас. К этому нельзя относиться легкомысленно. Если посмотреть на окружающий нас мир, то отнюдь не кажется, что дело обстоит именно так. В мире все протекает по своим неумолимым законам, и как часто за счет отдельной личности и ее счастья. Хорошие люди слабеют, но не могут себя проявить, тогда как столько вещей нуждались бы в их заботливой и подымающей руке. Творческие люди умирают, не успев принести своих плодов, а другие процветают, неизвестно по какому праву. Благородные существа, не способные защищаться, подвергаются насилию. Для чистых мыслей не оказывается места. Ценное гибнет, а низкое, посредственное и пошлое распространяется во все стороны. Иногда кажется, что царит бессмысленный произвол, разрушительная случайность. Порой можно даже подумать, что проявляется некая злая воля, притом именно тогда вдруг все ломается, когда могло бы расцвести нечто прекрасное или редкое свершение могло бы созреть. Можно возразить, что в мире царит определенный порядок и все происходит по точным законам. Конечно, порядок существует. Только ему нет дела до человека. Этот порядок идет своим путем, с ним не считаясь. Разве похоже, чтобы он был направлен на жизненные свершения людей или на установление между ними справедливости, хотя бы только в самом скромном размере? Ведь жизненное свершение у людей могло бы означать только удовлетворение их сердечных запросов, приобретение творческого простора, исполнение их влечения к великому. Но мироздание на них не смотрит, оно идет своим ходом. Животным нет дела до нас, они взяты в тиски неизбежных данных своего существования. Деревья нас не замечают, даже когда мы едим их плоды. Они растут и потом исчезают. И также горы на нас не глядят, они стоят и больше ничего. И вот некто пришел и говорит о промысле. Вот что было бы промыслом. Если бы я мог быть уверен в том, что я, своей живой личностью, включен в такой порядок, который меня не принуждает, как естественный закон принуждает атом, и не нуждается во мне, как завод нуждается в рабочем, но целеустремлен на меня. Все должно было бы идти ко мне. То, что происходит, должно было бы иметь в виду меня, и ход мироздания должен был бы быть согласованным с откровеннейшими запросами моего существа. То, что происходит, должно было бы иметь в виду именно меня. Когда мы своим разумом и на основе своего опыта рассматриваем мир, мы приходим к заключению, что в нем господствует слепой и холодный порядок. Промысел же означает, что во всем, что происходит, есть не слепота, а зрение. И предметом этого зрения является каждый из нас. Это значит, что есть предвидение, учитывающее, что для меня хорошо. Есть в мире око, внимательное ко всему. Око, от которого не может ускользнуть ничто вредное для меня или полезное, что ни один волос не упадет с моей головы незамеченным и без заранее принятого решения, притом такого решения, которое имеет целью мое спасение, что во всем ходе мироздания есть замысел, есть сердце и забота, и есть мощь, которая сильнее всякой мощи мира, мощь, способная осуществлять замыслы этого сердца и волю, выражаемую этой заботой. Нехорошо, когда тайну Божьего промысла подменяют дешевкой и высказываются о ней как о каком-то природном, слегка неправдоподобном, слегка сентиментальном мировом порядке. Но вся вера со своей смелостью стоит за идеей божественного провидения. Верить в Божий промысел, следовать вере в промысел, означает преобразовывать картину мира. Это тогда уже не тот мир, который знаком естествознанию. Мир становится живым, конечно, не фантастической жизнью. Это не сказочный мир, в котором происходят диковинные вещи, и который исчезает, как только сталкиваешься с суровой действительностью. Промысел не означает устранение жестокости мира. Мир есть то, что он есть, но, согласно Божьему провидению, мир со всеми его естественными явлениями и закономерностями не замкнут в себе, но подчинен силе над ним стоящей и служит намерению более высокому, чем он сам. Законы мертвой материи не теряют свои силы, когда этой материей овладевает жизнь. Законы органического роста тоже не исчезают, когда в человеке сердце и дух создают свой особый мир. Все эти законы остаются в силе, но они служат более высокому началу. И кто видит это более высокое начало, тот видит и служебную роль, которую те силы и законы выполняют по отношению к нему. Божий промысел означает, что все в этом мире сохраняет свою сущность и свою реальность, но при этом служит тому самому высшему, что стоит над всем миром, любящей воле Бога.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 сентября. Католическая церковь чтит память святого Бонифация I, папы Римского. На кафедре святого апостола Петра с 418 года по 422. В связи с конфликтом вокруг замещения папского престола он был изгнан из Рима императором Констанцием III, но через некоторое время возвращен. Папа Бонифаций боролся с пелагианством, учением Пелагия о том, что свободная воля есть природное достояние человека, которое не было уничтожено грехопадением Адама. Роль благодати заключается только в божественной помощи человеку в его добрых делах. Пелагианство было окончательно осуждено на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Марцелия Швараса. Он служил в Перми и под Томском. Дата ареста неизвестна. Умер в тюрьме в Иркутске в 1930 году. «Пребывай со мною, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски. С 1 по 3 сентября в Риме и Ватикане проходила очередная конференция Международного центра исследований сознания, основанного Дмитрием Волковым, Пьетро Перконти и Алессио Плебе. 2 сентября философы, ученые, когнитивисты и специалисты по искусственному интеллекту собирались на Ватиканской вилле Пия IV, где расположена Папская академия наук, чтобы обсудить, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о человеческих отношениях, творчестве, личности и сознании. Конференция, озаглавленная «Креативность, разум и машины», затронула тему появления цифровых компаньонов, систем, способных не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительное персонализированное общение. Они запоминают разговоры и предпочтения пользователя, адаптируют ответы и со временем могут создавать ощущение устойчивой связи. Философ и предприниматель Дмитрий Волков поставил один из наиболее радикальных вопросов. Может ли искусственный интеллект быть достойным человеческой любви? Речь идет не о способности машины выдавать себя за человека, а о том, способен ли человек испытывать подлинную эмоциональную привязанность, зная, что его собеседник – машина. Тема напрямую связана с проблемой одиночества. Такие технологии могут стать поддержкой для человека, находящегося в изоляции, но одновременно возникает опасность, что они начнут вытеснять сложные и непредсказуемые реальности. Отношения. Еще одна проблема – склонность искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и говорить именно то, что тот хочет услышать. Такая алгоритмическая эхо-камера способна скорее укреплять убеждения и слабости человека, чем помогать ему критически их осмысливать. Участники обсудили искусственную креативность и вопрос авторства. Если машина создает текст, музыку или изображение, можно ли считать результат самостоятельным творческим произведением? Кто является автором произведения, созданного совместно человеком и генеративной системой? В центре внимания исследователей самоидентификация, свобода действия, искусственная мудрость и сознание. По мере того, как искусственный интеллект все убедительнее воспроизводит способности, которые прежде считались исключительно человеческими, необходимо заново осмыслить, что означает создавать, понимать, вступать в отношения и обладать сознанием. Международная конференция организована в сотрудничестве с университетом Рома Тре, папским Григорианским университетом, муниципалитетом Рима, кафедрой ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта и практического знания, итальянским исследовательским обществом по этике и политике искусственного интеллекта и компанией EVA AI. Папа Лев принял на аудиенции в Ватикане учащихся двух духовных семинарий из южноитальянских регионов. Семинарии имени Пия XI города Мольфетта в Апулии и епархиальной семинарии города Аверса, Кампания. Обращаясь к семинаристам, Святейший Отец подчеркнул одно из важнейших измерений подготовки к священству – отношения с тем, кто их призвал. Учеба, дисциплина, этапы подготовки важны и достойны внимания, но они имеют вес только в том случае, если основаны на отношениях с Богом. Папа предложил будущим пресвитерам в качестве ориентира рассказ из Евангелия от Марка о том, как Господь взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. В этих словах, пояснил папа, можно увидеть чудный обзор того, что происходит с каждым призванным, со всеми, кто желает глубже постичь истину о собственном призвании. Есть гора, на которую нужно подняться, чтобы подойти к Христу, и прежде всего, чтобы быть вместе с Ним. Сердце семинарского опыта заключается в том, чтобы научиться быть с учителем, с Господом Иисусом. Евангелист пишет, что он позвал, кого сам хотел, подчеркивая свободу Бога, из которой проистекает всякое призвание. Нет никакого конкурса или списка очередности. Не написано также, что он выбрал лучших. Он выбрал, кого сам хотел. Каждое призвание, сказал далее папа, рождается из сокровенного диалога с Богом, который происходит в тишине и молитве, часто невзирая на порой оглушительный мирской шум. Святейший Отец предложил в качестве примера досточтимого епископа Антонио Белло. Он с особой ясностью показал, что означает быть священником и быть епископом не на словах, а в каждом поступке, в каждом решении, в свидетельстве до конца. Период пребывания в семинарии, продолжил папа, необходим и сегодня еще больше, чем в прошлом. В мире спешки, который с подозрением смотрит на любую продолжительную остановку, можно принять это за роскошь или за устаревший институт, но это не так. Как раз потому, что наше время столь стремительно и шумно, необходимо место и время жизни, чтобы научиться быть, распознавать, чтобы пройти, не срезая, путь становления. Семинария – это не задержка миссии, а ее условия. Продолжая размышлять над евангельским отрывком, папа обратил внимание семинаристов на то, что Иисус призвал не одного человека, а 12, и все они были совершенно разными и невероятными для нашего взгляда. Господь их собрал, и они были рядом друг с другом, чтобы научиться, что церковь – это пребывание вместе. Это не чья-то собственность, но все мы призваны ее любить и служить ей, как единое тело. Ни один пастырь не действует в одиночку, и точно так же ни один семинарист не может пройти путь с Господом в частном порядке. Обращаясь к педагогам семинарии, папа призвал их быть наставниками братства, которое проявляется в подлинных личных и общинных отношениях, основанных на истине и любви. Спасибо вам от имени Церкви за сказанное вами «да», которое вы возобновляете изо дня в день. Это не просто, а в сегодняшнем мире это не происходит само собой, о чем хорошо знает Церковь, сказал в заключение, обращаясь к семинаристам, папа Лев. Папа принял в Ватикане членов конференции латинских епископов арабских регионов и призвал их сохранять верность Евангелию и быть близкими к людям, живущим в условиях конфликтов, миграции и социальной нестабильности. Святейший Отец вспомнил христиан, погибших за веру в Ираке, Сирии, Йемене и других странах, отметив, что их свидетельство должно помогать местным общинам не поддаваться страху и отчаянию. Даже маленькая христианская община может иметь большое значение, если она укоренена во Христе. Не потому, что она ищет власти, а потому, что служит, не потому, что навязывает себя, а потому, что свидетельствует, не потому, что отвечает на насилие насилием, а потому, что противопоставляет силе милосердную любовь. Папа призвал арабских епископов поддерживать семьи и молодежь, заботиться о мигрантах, особенно многочисленных в странах Персидского залива, и укреплять сотрудничество с различными традициями. В условиях разделений и войн именно диалог с другими конфессиями и религиями должен стать путем к примирению и согласию. «Не бойтесь сеять, не видя сразу плодов», — призвал Лев XIV, напомнив, что человек сеет, а взращивает Бог. «Вы не одни», — заверил Святейший Отец. «Вселенская Церковь с любовью взирает на ваши общины и видит в вашей стойкости свидетельство для всей Церкви».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Одна мысль все время повторяется в Новом Завете, выражая совокупность того, что принес нам Христос, то есть промысла. Сколько притч говорит об этом? Притча о воробье, который не упадет с крыши без воли Божьей? Или о птицах, которых Бог питает, и о цветах, которые Он одевает? Нам напоминается, что мы не должны боязливо заботиться о пище и одежде, о хлебе не только на сегодня, но и на завтра. Ведь будущее в руках нашего Небесного Отца, и мы должны на Него уповать. И вновь одна и та же тайна звучит в задушевности этого выражения «Отец ваш Небесный». Все это означает, в своем существовании и в своей жизни со всем, что вам принадлежит, вы окружены бесконечной благостью. Все, что происходит, происходит не случайно, а для вашего блага, ибо ход вещей направляется любящей заботой, обращенной на вас. К этому нельзя относиться легкомысленно. Если посмотреть на окружающий нас мир, то отнюдь не кажется, что дело обстоит именно так. В мире все протекает по своим неумолимым законам. И как часто за счет отдельной личности и ее счастья. Хорошие люди слабеют, но не могут себя проявить, тогда как столько вещей нуждались бы в их заботливой и подымающей руке. Творческие люди умирают, не успев принести своих плодов, а другие процветают, неизвестно по какому праву. Благородные существа, не способные защищаться, подвергаются насилию. Для чистых мыслей не оказывается места. Ценное гибнет, а низкое, посредственное и пошлое распространяется во все стороны. Иногда кажется, что царит бессмысленный произвол, разрушительная случайность. Порой можно даже подумать, что проявляется некая злая воля, притом именно тогда вдруг все ломается, когда могло бы расцвести нечто прекрасное или редкое свершение могло бы созреть. Можно возразить, что в мире царит определенный порядок и все происходит по точным законам. Конечно, порядок существует. Только ему нет дела до человека. Этот порядок идет своим путем, с ним не считаясь. Разве похоже, чтобы он был направлен на жизненные свершения людей или на установление между ними справедливости, хотя бы только в самом скромном размере? Ведь жизненное свершение у людей могло бы означать только удовлетворение их сердечных запросов, приобретение творческого простора, исполнение их влечения к великому. Но мироздание на них не смотрит, оно идет своим ходом. Животным нет дела до нас, они взяты в тиски неизбежных данных своего существования. Деревья нас не замечают, даже когда мы едим их плоды. Они растут и потом исчезают. И также горы на нас не глядят, они стоят и больше ничего. И вот некто пришел и говорит о промысле. Вот что было бы промыслом. Если бы я мог быть уверен в том, что я, своей живой личностью, включен в такой порядок, который меня не принуждает, как естественный закон принуждает атом, и не нуждается во мне, как завод нуждается в рабочем, но целеустремлен на меня. Все должно было бы идти ко мне. То, что происходит, должно было бы иметь в виду меня, и ход мироздания должен был бы быть согласованным с откровеннейшими запросами моего существа. То, что происходит, должно было бы иметь в виду именно меня. Когда мы своим разумом и на основе своего опыта рассматриваем мир, мы приходим к заключению, что в нем господствует слепой и холодный порядок. Промысел же означает, что во всем, что происходит, есть не слепота, а зрение. И предметом этого зрения является каждый из нас. Это значит, что есть предвидение, учитывающее, что для меня хорошо. Есть в мире око, внимательное ко всему. Око, от которого не может ускользнуть ничто вредное для меня или полезное, что ни один волос не упадет с моей головы незамеченным и без заранее принятого решения, притом такого решения, которое имеет целью мое спасение, что во всем ходе мироздания есть замысел, есть сердце и забота, есть мощь, которая сильнее всякой мощи мира, мощь, способная осуществлять замыслы этого сердца и волю, выражаемую этой заботой. Нехорошо, когда тайну Божьего промысла подменяют дешевкой и высказываются о ней как о каком-то природном, слегка неправдоподобном, слегка сентиментальном мировом порядке. Но вся вера со своей смелостью стоит за идеей божественного провидения. Верить в Божий промысел, следовать в вере в промысел, означает преобразовывать картину мира. Это тогда уже не тот мир, который знаком естествознанию. Мир становится живым, конечно, не фантастической жизнью. Это не сказочный мир, в котором происходят диковинные вещи, и который исчезает, как только сталкиваешься с суровой действительностью. Промысел не означает устранение жестокости мира. Мир есть то, что он есть, но, согласно Божьему провидению, мир со всеми его естественными явлениями и закономерностями не замкнут в себе, но подчинен силе над ним стоящей и служит намерению более высокому, чем он сам. Законы мертвой материи не теряют свои силы, когда этой материей овладевает жизнь. Законы органического роста тоже не исчезают, когда в человеке сердце и дух создают свой особый мир. Все эти законы остаются в силе, но они служат более высокому началу. И кто видит это более высокое начало, тот видит и служебную роль, которую те силы и законы выполняют по отношению к нему. Божий промысел означает, что все в этом мире сохраняет свою сущность и свою реальность, но при этом служит тому самому высшему, что стоит над всем миром, любящей воле Бога.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 сентября. Католическая церковь чтит память святого Бонифация I, папы Римского. На кафедре святого апостола Петра с 418 года по 422. В связи с конфликтом вокруг замещения папского престола он был изгнан из Рима императором Констанцием III, но через некоторое время возвращен. Папа Бонифаций боролся с пелагианством, учением Пелагия о том, что свободная воля есть природное достояние человека, которое не было уничтожено грехопадением Адама. Роль благодати заключается только в божественной помощи человеку в его добрых делах. Пелагианство было окончательно осуждено на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Марцелия Швараса. Он служил в Перми и под Томском. Дата ареста неизвестна. Умер в тюрьме в Иркутске в 1930 году. Пребывай

0: со мною, Господи.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: С 1 по 3 сентября в Риме и Ватикане проходила очередная конференция Международного центра исследований сознания, основанного Дмитрием Волковым, Пьетро Перконти и Алессио Плебе. 2 сентября философы, ученые, когнитивисты и специалисты по искусственному интеллекту собирались на Ватиканской вилле Пия IV, где расположена Папская академия наук, чтобы обсудить, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о человеческих отношениях, творчестве, личности и сознании. Конференция, озаглавленная «Креативность, разум и машины», затронула тему появления цифровых компаньонов, систем, способных не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительное персонализированное общение. Они запоминают разговоры и предпочтения пользователя, адаптируют ответы и со временем могут создавать ощущение устойчивой связи. Философ и предприниматель Дмитрий Волков поставил один из наиболее радикальных вопросов. Может ли искусственный интеллект быть достойным человеческой любви? Речь идет не о способности машины выдавать себя за человека, а о том, способен ли человек испытывать подлинную эмоциональную привязанность, зная, что его собеседник – машина. Тема напрямую связана с проблемой одиночества. Такие технологии могут стать поддержкой для человека, находящегося в изоляции, но одновременно возникает опасность, что они начнут вытеснять сложные и непредсказуемые реальности. Отношения. Еще одна проблема – склонность искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и говорить именно то, что тот хочет услышать. Такая алгоритмическая эхо-камера способна скорее укреплять убеждения и слабости человека, чем помогать ему критически их осмысливать. Участники обсудили искусственную креативность и вопрос авторства. Если машина создает текст, музыку или изображение, можно ли считать результат самостоятельным творческим произведением? Кто является автором произведения, созданного совместно человеком и генеративной системой? В центре внимания исследователей самоидентификация, свобода действия, искусственная мудрость и сознание. По мере того, как искусственный интеллект все убедительнее воспроизводит способности, которые прежде считались исключительно человеческими, необходимо заново осмыслить, что означает создавать, понимать, вступать в отношения и обладать сознанием. Международная конференция организована в сотрудничестве с университетом Рома Тре, Папским Григорианским университетом, муниципалитетом Рима, кафедрой ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта и практического знания, Итальянским исследовательским обществом по этике и политике искусственного интеллекта и компанией EVA AI. Папа Лев принял на аудиенции в Ватикане учащихся двух духовных семинарий из южноитальянских регионов. Семинарии имени Пия XI города Мольфетта в Апулии и епархиальной семинарии города Аверса, Кампания. Обращаясь к семинаристам, Святейший Отец подчеркнул одно из важнейших измерений подготовки к священству – отношения с тем, кто их призвал. Учеба, дисциплина, этапы подготовки важны и достойны внимания, но они имеют вес только в том случае, если основаны на отношениях с Богом. Папа предложил будущим пресвитерам в качестве ориентира рассказ из Евангелия от Марка о том, как Господь взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. В этих словах, пояснил папа, можно увидеть чудный обзор того, что происходит с каждым призванным, со всеми, кто желает глубже постичь истину о собственном призвании. Есть гора, на которую нужно подняться, чтобы подойти к Христу, и прежде всего, чтобы быть вместе с Ним. Сердце семинарского опыта заключается в том, чтобы научиться быть с Учителем, с Господом Иисусом. Евангелист пишет, что он позвал, кого сам хотел, подчеркивая свободу Бога, из которой проистекает всякое призвание. Нет никакого конкурса или списка очередности. Не написано также, что он выбрал лучших. Он выбрал, кого сам хотел. Каждое призвание, сказал далее Папа, рождается из сокровенного диалога с Богом, который происходит в тишине и молитве, часто невзирая на порой оглушительный мирской шум. Святейший Отец предложил в качестве примера досточтимого епископа Антонио Белло. Он с особой ясностью показал, что означает быть священником и быть епископом. Не на словах, а в каждом поступке, в каждом решении, в свидетельстве до конца. Период пребывания в семинарии, продолжил папа, необходим и сегодня еще больше, чем в прошлом. В мире спешки, который с подозрением смотрит на любую продолжительную остановку, можно принять это за роскошь или за устаревший институт. Но это не так. Как раз потому, что наше время столь стремительно и шумно, необходимо место и время жизни, чтобы научиться быть, распознавать, чтобы пройти, не срезая, путь становления. Семинария — это не задержка миссии, а ее условия. Продолжая размышлять над евангельским отрывком, папа обратил внимание семинаристов на то, что Иисус призвал не одного человека, а 12, и все они были совершенно разными и невероятными для нашего взгляда. Господь их собрал, и они были рядом друг с другом, чтобы научиться, что церковь — это пребывание вместе, это не чья-то собственность, но все мы призваны ее любить и служить ей, как единое тело. Ни один пастырь не действует в одиночку, и точно так же ни один семинарист не может пройти путь с Господом в частном порядке. Обращаясь к педагогам семинарии, папа призвал их быть наставниками братства, которое проявляется в подлинных личных и общинных отношениях, основанных на истине и любви. Спасибо вам от имени Церкви за сказанное вами «да», которое вы возобновляете изо дня в день. Это не просто, а в сегодняшнем мире это не происходит само собой, о чем хорошо знает Церковь, сказал в заключение, обращаясь к семинаристам, папа Лев. Папа принял в Ватикане членов конференции латинских епископов арабских регионов и призвал их сохранять верность Евангелию и быть близкими к людям, живущим в условиях конфликтов, миграции и социальной нестабильности. Святейший Отец вспомнил христиан, погибших за веру в Ираке, Сирии, Йемене и других странах, отметив, что их свидетельство должно помогать местным общинам не поддаваться страху и отчаянию. Даже маленькая христианская община может иметь большое значение, если она укоренена во Христе. Не потому, что она ищет власти, а потому, что служит, не потому, что навязывает себя, а потому, что свидетельствует, не потому, что отвечает на насилие насилием, а потому, что противопоставляет силе милосердную любовь. Папа призвал арабских епископов поддерживать семьи и молодежь, заботиться о мигрантах, особенно многочисленных в странах Персидского залива, и укреплять сотрудничество с различными традициями. В условиях разделений и войн именно диалог с другими конфессиями и религиями должен стать путем к примирению и согласию. «Не бойтесь сеять, не видя сразу плодов», — призвал Лев XIV, напомнив, что человек сеет, а взращивает Бог. «Вы не одни», — заверил Святейший Отец. «Вселенская Церковь с любовью взирает на ваши общины и видит в вашей стойкости свидетельство для всей Церкви».

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Одна мысль все время повторяется в Новом Завете, выражая совокупность того, что принес нам Христос, то есть промысла. Сколько притч говорит об этом? Притча о воробье, который не упадет с крыши без воли Божьей? Или о птицах, которых Бог питает, и о цветах, которые Он одевает? Нам напоминается, что мы не должны боязливо заботиться о пище и одежде, о хлебе не только на сегодня, но и на завтра. Ведь будущее в руках нашего Небесного Отца, и мы должны на Него уповать. И вновь одна и та же тайна звучит в задушевности этого выражения «Отец ваш Небесный». Все это означает, в своем существовании и в своей жизни со всем, что вам принадлежит, вы окружены бесконечной благостью. Все, что происходит, происходит не случайно, а для вашего блага, ибо ход вещей направляется любящей заботой, обращенной на вас. К этому нельзя относиться легкомысленно. Если посмотреть на окружающий нас мир, то отнюдь не кажется, что дело обстоит именно так. В мире все протекает по своим неумолимым законам, и как часто за счет отдельной личности и ее счастья. Хорошие люди слабеют, но не могут себя проявить, тогда как столько вещей нуждались бы в их заботливой и подымающей руке. Творческие люди умирают, не успев принести своих плодов, а другие процветают, неизвестно по какому праву. Благородные существа, не способные защищаться, подвергаются насилию. Для чистых мыслей не оказывается места. Ценное гибнет, а низкое, посредственное и пошлое распространяется во все стороны. Иногда кажется, что царит бессмысленный произвол, разрушительная случайность. Порой можно даже подумать, что проявляется некая злая воля, притом именно тогда вдруг все ломается, когда могло бы расцвести нечто прекрасное или редкое свершение могло бы созреть. Можно возразить, что в мире царит определенный порядок и все происходит по точным законам. Конечно, порядок существует. Только ему нет дела до человека. Этот порядок идет своим путем, с ним не считаясь. Разве похоже, чтобы он был направлен на жизненные свершения людей или на установление между ними справедливости, хотя бы только в самом скромном размере? Ведь жизненное свершение у людей могло бы означать только удовлетворение их сердечных запросов, приобретение творческого простора, исполнение их влечения к великому. Но мироздание – на них не смотрит, оно идет своим ходом. Животным нет дела до нас, они взяты в тиски неизбежных данных своего существования. Деревья нас не замечают, даже когда мы едим их плоды. Они растут и потом исчезают. И также горы на нас не глядят, они стоят и больше ничего. И вот некто пришел и говорит о промысле. Вот что было бы промыслом. Если бы я мог быть уверен в том, что я, своей живой личностью, включен в такой порядок, который меня не принуждает, как естественный закон принуждает атом, и не нуждается во мне, как завод нуждается в рабочем, но целеустремлен на меня. Все должно было бы идти ко мне. То, что происходит, должно было бы иметь в виду меня, и ход мироздания должен был бы быть согласованным с откровеннейшими запросами моего существа. То, что происходит, должно было бы иметь в виду именно меня. Когда мы своим разумом и на основе своего опыта рассматриваем мир, мы приходим к заключению, что в нем господствует слепой и холодный порядок. Промысел же означает, что во всем, что происходит, есть не слепота, а зрение. И предметом этого зрения является каждый из нас. Это значит, что есть предвидение, учитывающее, что для меня хорошо. Есть в мире око, внимательное ко всему. Око, от которого не может ускользнуть ничто вредное для меня или полезное, что ни один волос не упадет с моей головы незамеченным и без заранее принятого решения, притом такого решения, которое имеет целью мое спасение, что во всем ходе мироздания есть замысел, есть сердце и забота, и есть мощь, которая сильнее всякой мощи мира, мощь, способная осуществлять замыслы этого сердца и волю, выражаемую этой заботой. Нехорошо, когда тайну Божьего промысла подменяют дешевкой и высказываются о ней как о каком-то природном, слегка неправдоподобном, слегка сентиментальном мировом порядке. Но вся вера со своей смелостью стоит за идеей божественного провидения. Верить в Божий промысел, следовать вере в промысел, означает преобразовывать картину мира. Это тогда уже не тот мир, который знаком естествознанию. Мир становится живым, конечно, не фантастической жизнью. Это не сказочный мир, в котором происходят диковинные вещи, и который исчезает, как только сталкиваешься с суровой действительностью. Промысел не означает устранение жестокости мира. Мир есть то, что он есть, но, согласно Божьему провидению, мир со всеми его естественными явлениями и закономерностями не замкнут в себе, но подчинен силе над ним стоящей и служит намерению более высокому, чем он сам. Законы мертвой материи не теряют свои силы, когда этой материей овладевает жизнь. Законы органического роста тоже не исчезают, когда в человеке сердце и дух создают свой особый мир. Все эти законы остаются в силе, но они служат более высокому началу. И кто видит это более высокое начало, тот видит и служебную роль, которую те силы и законы выполняют по отношению к нему. Божий промысел означает, что все в этом мире сохраняет свою сущность и свою реальность, но при этом служит тому самому высшему, что стоит над всем миром, любящей воле Бога.
2: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!